0: Чили!
1: И шел Иво по пиво, но то чили му накриво. Веля пива мали, само Бену дали.
0: Йо!
1: Яворове корито, в том корите е лито. Приелите мачка, була забиячка. К!
0: Кукурица, пшеница, пха са качеркачица. Кукурице фура, напха са ай кура. Л! Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gambi. Ľ.
1: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
0: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši, máš krtia si z misy. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub, Janíček jej reční,
3: nepláč, veď bol mliečný.
0: Ňa.